0: такий непознатий? Плаксона – те саме кривопасмуш.
1: Радко, Курцянов, аре, изитаме ли? Дами и господа! My Symphony! 5:25, 17:25 минути, Хасковско време.

Дами и господа, почти 18 и 15 минути. DJ Педро Хаско, Тони, готови ли сте? Ретро почваме. Ретро! Вари ми так! Вари ми так! Вари ми так! Коко джамбо! Вари ми так! Ей!

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.